Я ворвета ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сете си да кескусте, ет велвали сурен тунтеста, санот кайки ми да имене. Tuli sitten tehdä,